0: Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням.
1: Лети! Мой скоро Яся!
0: Вот.
1: Ася, мой мертик.
0: Вот. Ой, вот.